0: What?
1: I prefer men.
0: Here we go. He knows the way of using a gun.

Thank you.

0: Что?
1: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису и Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
2: Hello, brothers.

0: ass.
1: Glitch man.
2: Dimebag. Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby tip, я шишел мне хаос. Я взял твоя ass. Yeah.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. У меня бьется. Она не верит.
2: Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепонс.
1: Ой, оу.
3: Секс.
1: Please,
3: я. Do anal.

0: хочу. За встречу. Они нуждаются в твоих
1: sperm.
0: Я не важно, сколько у тебя
1: дикс.
0: Но есть единственный факт. Показатель твоего
1: dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Слейв.
1: Хочет do anal.
0: Без критической
2: suction.
0: Аметрической
1: full dungeon.

0: 海老蔵でございます。本当に申し訳ございませんでした。
1: それでは海老蔵さん、海老蔵さん、海老蔵さん。

0: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
1: Прикинь, man. Ain't no.

0: придется заплатить им. Then прикинь, мэм.
1: Anal.
0: Без дна.
2: Glory hole.
3: Dungeon.
0: Лети будто.
4: Bad cock.
0: Встретил.
3: Master.
0: Без дна. Я
2: Jabroni.
0: Как?
2: Jabroni.
0: Я Jabroni.
4: Oh my god.
5: Come on, sir. Please. Come on.
6: Ah, shit! Hasta la vista, baby!
7: Justin.

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семена.
0: Пиздуй обратно.
1: Dungeon.
0: Ты ищешь то, чем я сыт. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал.
1: Full master. Full master.
0: Ты...

0: control master.
1: У меня
0: and it's all male.
1: Мэром.
2: Я
1: горяча, говоришь амбе, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: С ним пала дорогу в скорбинке. После школы с туфманитой. Но мне розовые стринги, бегу по тропинке.

0: fucking asshole, man. But this thing,
1: души пока жена ему готовит на кухне.
2: Семена.
1: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
0: гей. Website
1: coming. Душу, пока в раковине тает.
0: Bad cock.
1: Усы экстрактор. Апфон. Берет и дырбон. Весь от рогов до копыт. Закрытыми глазами тот,
0: кто может. Кто
1: залечит, только хайская птичка.
2: The semen.
1: Аски приемчив. Настроение просто.
0: Amazing.
1: Мелодичный.
0: Well done,
3: thank you.
1: На кухне стучит.
0: Bad

Снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита. Тупой из большой бутылки с перевернутым от аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему сбрось. Рот закрой, ты такая не такой уж я.

0: sucked in.
1: Nerds or Podcast.

Do you think you can beat me? 1, 2, 3? You bet. I'll fuck you.

0: fantasy master.
1: Bondage. Boy next door.

0: coming.
1: Semen. Bondage. Boy next door.

0: 3. Coming.
1: Assault.
0: Come.
1: Trips from.
0: My balls.

0: my fucking slave.
1: Я точно знаю, не забудут. Мне очень жаль. И на восход.
0: Я anal in my ass.
2: Gay boy.

0: байфаку.
1: Я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход.
0: Я anal in my ass.

0: ass.
1: Dungeon Master.

0: Слышь, не пересекались пути. Лучше б не спала она у него на
1: груди. Никогда
0: не коснут огни, они встретили друг друга. Разорвать на куски.
2: Latex love.

I can't!

0: Fat cock. Fat cock.
1: Make horny.
0: Fat cock. Fat cock.
1: Latex bondage.

Bad cock. Make horny. Bad cock.

0: his dick.
1: That cock. Bad cock. Bad cock.
0: Make warning.
1: Bad cock.

0: Semen.
1: Fucking coming. Fisting your ass. Latex gloves. Master.

0: Ход твой мысли странен.
1: Мистер Эфлок,
0: ass.
1: Укушен.
0: Бывало застревали, как
1: movies
0: are. Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим со своим.
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

cock.

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: Fucking Slash
0: и с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: Привидал. А пока не перво, не
1: процесс
0: и не
2: сакшен,
0: чтобы мог я за ручку тебя
3: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять
3: latex club
0: из шести.

0: мало шансов у нас. Но мужик, барабанщик, что кидает
1: Майкл,
0: управляя
1: гей-секс.

Viens, je t'en prie.

0: Вот смотри. Она 10 из 10, но она маленький.
1: 15. Мастер. Dungeon. Мастер. Мастер.
2: Boy next door.
1: Мастер. Dungeon Master.
3: Website.

0: fantasies. Master dungeon. Master. Master.
1: Boy next door.
0: Master dungeon. Master. Master.
1: Coming.
0: Master. Master.
1: Oh, I'm fucking coming.
0: Master. Master, dungeon, master,
1: boy next door,
0: master, dungeon, master,
1: boy next door,
0: master.
2: Ask, we can.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
1: Come.
3: Гуляю с ним ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
4: Suck some dick.
5: Звоню ночами через
3: ass.
5: Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
6: Sorry for what?
5: Наш разговор похож на
3: sex.
5: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
3: Семя.

0: I take
1: 300
0: to make me feel okay. I know it's all in my
1: ass.

0: horny.
1: Amazing.
2: Penetration.

Geek Dark Fantasy.

0: Гарри Поттер, а в кубике вяжет по рукам
1: Бандич.
0: Тебе это нонсенс, кем-то насано в памяти на солнце. Стало больше черных
1: Лейтекс.
0: Я через ноту, нам с тобой больше не о чем болтать.
1: Бой next door.

0: sex.
1: Before I'm like you, by you.
0: 300 for master.

0: penetration
1: anal.
2: This you could see.
0: $300.
3: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
3: Для всех один.
0: Stick

0: Сис
1: не крутси.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: I'm proud of you.

Shit. Bad cocks. The bondage. Ain't no ass.

0: Dave.
1: Shit.
0: Bad Cox.
2: The Bondage.

0: Андрей.
1: Я прошу прощения, а это...
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Промо. Сколько?
1: Ну, 1 000 000 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

Live Talk.

0: boy next door. Fisting you.
1: И потом напнёт, а потом начнёт.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the
1: truth. Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

Oh, God.

300.

not have power.

Don't dare to do it.

0: Otter, I.
1: Stop. Do it again. Foreplay. Seen down in LA. I'm so horny.

Don't strip down out of this, you saw right here in the ring.

0: ближе. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее бока вливается. А как захочу, лофтом не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина,

умрет, когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: и пронесу
1: во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам, но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество в сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок за окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну, когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: легче послать, чем сжигать
1: семя.
0: Не предавать значимости. Кого-то я терял по глупости, кто-то умер от старости, кто-то меня и ушел во свояси. Но если мы были и ты слышишь сейчас, я всем прощаю все, и вы за все простите меня. Я хуёвый бой, бренд ужасный, прошивый, плохой работник, так себе, галимый. Вот и момент истины, я скажу не от гордости. Мне нужнее всего, без вас я беспомощен, живу ради вас, ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет говорить, передать, потому что я люблю их. Вы и так все знаете сами, из этих строк и не скучай, по мне поиск.

подарить для iPhone. Latex Love.

когда ставят печать, когда дают бой, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат, я просто, просто хотел, но против того, чтобы я был частью каждым.

0: себе усипается в центр
1: семен.
0: Падает на голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен.
0: Падает на голову. Словно
2: Dungeon Master.
0: Хотят

Я скидал, могли танцевать, это был бы. Ты не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понять.

по-детски. Поверь мне, если я взорву, то только если падает на голову. Даже столь сильный не видела труда. Семена.

deep, dark fantasies.

0: казенных гей-натворах.
1: И penetration slurs.
0: Все больные.
1: Bad cops.
0: Вновь дует
1: в мир.
0: Руки сибирские. По камере.
1: Do anal. Suck some dick.
0: Не будет у меня.
1: Надейно
0: наступает. И не
1: бойся.
0: Лишь список.
1: Надейно
0: с малолетки.
1: Man, gay boy.

0: Не будет у меня. Наступает. Лишь список.
1: Just look at fucking pain, no. We'll hang around.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно. Танцуют техно, долбят.
0: As we have.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: Hot.

0: touchdown play was big.
1: Make me count.
2: Oh, dang it up, man.

going to fuck you, as a man. The universe is so great.

so fucking deep.

0: Bad coffee.
1: Bad coffee.

0: Semen. Ass. Sex.
1: Bang enough.
0: I swallow. Semen.

Exato.

0: my ass. Пуста и длинна.
1: Только coming,
0: что есть мочи и
1: my anal
0: развела
1: latex glove.

0: ты уставший, мечтаю о
1: сексе.
0: Твои губы
1: in my balls,
0: твой семен на щеке.
1: Lube it up.
0: Мое сердечко
1: big dark penis
0: под губой.

0: Dungeon. В Instagram, в бар, он явно не Man, кто бы swallow calm. А в душе зима. Семен замело этой ночью не до сна, но ему Bad cock. Bad cock. Bad cock. Fucking slaves. Fucking slaves.
1: Ass.
2: Boy next door.
0: Fucking slaves.
2: This thing.
1: Semen.
0: Fucking slaves.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколки, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Упрямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you see?
0: А я ясный
1: Dick.
0: Оставляю
1: My ass.

0: черепной
1: данжен.
0: На боли и в безнадежной пробке я себя нигде не... В ледяном подъезде мой никуда не езди, а мне так хочется быть. Значит,

0: My ass.
1: He's fisting
0: my car.
2: Бывший boy next door.
3: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
2: gay party
3: впереди.

0: next door.
1: Скакала в поле.
0: Manifesting cross-state.
2: Сак.
1: Легко.
2: Сак.
1: Легко.
0: Dungeon Master Vandark
3: Вандуюсь на
4: party.
3: Да это легко. В стагане я иду на дно. Мои ряды мы заодно. Но в жопе

0: Радики.
1: Не могу ебать так, как я. Крысы завидуют, боятся. Рву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно, но... В жопе...

got the wrong door. The leather club's 2 blocks down.

0: хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
1: Сучки приключился случай.
2: Я предупреждаю.
0: Такой ебучий.
1: Сучки приключился случай.
3: Oh yeah. 15 anal.

0: честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Horny.
2: Сучки приключился случай. Я предупреждаю. Man.
1: Horny.
2: Сучки приключился случай.
1: Oh yeah. This thing. Anal.
2: Кучкой boy. Присядь и слушай.
1: Horny.
2: Сучки приключился случай. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки приключился случай.
1: Oh yeah. This thing. Anal.
2: Кучкой boy. Присядь и слушай.

0: don't have to rush when you're alone.
1: Coming. Boy next door.

0: на нашу
1: именно.
2: Удали меня, разошли меня, утонишь меня, прощай меня. Украл твой набор, ребят, как мотор, со мной как укой, с тобой мне не нужен
3: Dark Home.

grill, man.

0: dicks
1: and come.
2: 900 green balls, stick finger in anal, next door.

0: Boy next door. Do anal. Suck dick.
1: Yes.
0: Stick your finger.
2: Master.

0: gay website?
1: This thing.
2: You my fire, my
0: oh, gang enough.
3: Попытаюсь расставить всем.
4: Ass.
3: Попытаюсь понять.
0: Секс.
3: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
5: 300 bucks.
3: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
3: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
3: See me.

0: Simon.
1: Simon.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
1: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
1: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
1: Next door.
2: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
1: My ass.

suck dick. Do you like what you see? Don. Don. Do you like fantasy?

Остаться только один.

0: like what you see coming in my ass.
1: Далее в программе Алежау с песней
2: Bondage Gay Website.
1: Встречаем.
3: Я захожу на...

0: следом жмет.
1: Да, он.
0: В оценках, в лесах я люблю. Мы обожаем, я люблю. Мы обожаем. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас ворлок,

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убьет, кто Фистинг. Меня поймет. Твои.
1: Именно как.
0: Бьет. Я не
1: Coming all over.
0: Твое тело. Твои движения в панбич белом.
1: You're in my house.
0: Я не

dungeon.

dick. Don't do anal. Gay dungeon. I'm so horny.

0: сочно, мне ее ты anal. Захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.
1: Это конвертер.

мысли об этой оболочке твердеют мои сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоёный кам. Индекс невероятно высок. Real man.

Boy next.

boy next door, boy next door.

Проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда что ты.

0: кровь и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не пять. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: тобой. Бренд ужасный.
1: Прошил ты.
0: Плохой работник, так себе. Галимый. Okay. Вот и момент истины. Я скажу, нет гордости. Мне нужнее всего. Без вас я беспомощен. Живу ради вас. Ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет говорить. Передайте, что я люблю их. Вы и так все знаете сами. Из этих строк и не скучай по поискам.
2: Когда

I, Billy Harrington, stand here today

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking dick.

0: Latex Club.
1: Ты делаешь?
0: Latex Club.
1: Я не...
0: Latex Club.
1: Мне...
0: Latex Club.
2: Here we go.

0: вечность. В темном городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Existing моих anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Existing anal.

0: так.
1: Пустыня на пути посередине крепища.
0: Секс.
1: Не хочется и нога в ногу через
2: семена,
1: переграждающий дорогу вдалеке.
0: Бой.
1: На закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла. Бой. И не все. Одиночку вырезала от увиденного, ему тут же

Бога силы хорошая. Не речь улови ее вечная боль. Не для вечной любви идет от таких яростных красных. Твое сердце цветет, как картофелина. Семя дается бой. Гилищей разом сплетется любовь.

0: на фесков разгорается данжен. Под вонью гальков и сшиты в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви сливается
2: Семен.
0: И фон на фесков разгорается
1: данжен.
0: Под вонью гальков и сшиты в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass
0: Под нолик,
2: My ass
0: Под нолик,

0: интриги.
1: Я проездом
0: fucking coming. $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Подстриги под нолик. Я проездом
0: fucking coming. $300.

Come on.

Let's get the hell out of here.

dan

0: band.com, and this is
1: Luca Mani.
2: Hey, boy.
3: Fuck you.

ร้อย

0: swallow.
1: Hot loads.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Fucking
0: на лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно,
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
2: My cup.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Имба
2: гитар empty.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
2: Boy next door.
5: Yes, sir.
6: How you feel?
5: I'm ready.

0: мучи.
1: Походу хватит.
2: Bond is sex party.
1: Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: закапки
1: на выходных.
2: Fisting.
3: Anal.
1: Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
3: The semen.
1: Пуховик с вехом. Минимум.
2: Spanking.
3: Anal.
1: Вовехово. На двоих
3: под. Penetration.
1: Да и люхи.
2: $100.
1: Сверху.

0: Свобода.
1: Мы музык.
0: Отходники.
1: Dungeon Master.
0: Уходили на выхлопе.
1: Subject.
0: На троих.
1: Penetration.
0: Попыхах за тестом. Движуха.
1: Скейт.
0: Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен.
0: Кау.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.

0: coming. Master.
1: Hey.
2: Legs.
1: Hey.
2: Tall boy.
1: Давай веселей. Давай, давай, давай, давай. Кислоты.
0: This thing.
1: Hey. Кислоты.
3: Spanking.
1: Hey. Кислоты.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.
0: This thing.
1: Hey. Кислоты.
3: Spanking.
1: Hey. Кислоты.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.
0: This thing.
1: Hey. Кислоты.
3: Spanking.
1: Hey. Кислоты.
0: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
2: Fucking legs.

0: Hannibal. Fuck me.
1: Strip skin.
2: Oui.

0: Really?
1: Watch this. See you.
0: Really?
1: Watch this. See you.

0: fat cock.
1: Каких укромных уголках твоей
2: anal
1: ее искать? Я таю от твоих волшебных
3: fucking slaves.
1: И мне так хочется тебе о своих
0: bondage
1: рассказать. Я знаю, где живет
0: fat cock.

0: живет
1: Fat cock.
0: В каких укромных уголках твоей
1: Anal.
0: Ее искать, я таю от твоих волшебных
2: Fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: Bondage.
0: Сказать, я знаю, где живет
1: Fat cock.

0: всего. Алло, я
1: Фулмастер.
0: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже гам почти не берет. Пора домой.
1: Гей-парти.
0: Не льет кто-то, кто-то плюет. Я выхожу на площадь, огни, но мы не в Нью-Йорке. Вдали плевет, почти сажусь в такси. Не

0: Лучший хак.
1: Вообще, я очень хорни. Но я много сделал.
2: Дикс.
1: Не знал. Не знаю, но... Не, я романтик, реально представляю.

0: бесконечно
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon.
0: Которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
3: И Banking
0: день за днем, то теряя, то путая.
1: Dick.

0: stick finger.
1: Pull up our pants.
2: Может быть, за порогом растраченных
3: семен
2: я найду это.

Welcome to Coming Master. Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Bad cock. Ты так любишь делать. Fisting. Тебе нельзя.

0: get back.
1: One more round.
2: Okay?
1: Yeah. This round here.

0: men.
1: My ass. Daniel. Ain't no finger in my ass. Daniel.

0: секс.
1: Без любого.
2: У меня?
1: Без любого.
3: Yeah.
2: Ведь если
3: Slave.
2: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
3: Coming.
2: То у нее просто не хватит сил на...
3: Becca.

0: Да, сегодня на дне
1: Dungeon Master.
0: А в городе Верхняя
1: Next Door.
0: Для вас выступают ГСПД и СМН. Поприветствуем!

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное,
1: yeah.
0: вообще не надо будет.
1: Loop it up. Я stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: performance art.
1: Thank you.
2: Chainsaw.
3: Gay.
4: Okay.
3: Okay.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг. Наверное, я не доживу до сотни.

Deep Dark Fantasy.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душеближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: Ramura. Любитель ловкачей. Жизнь между...
1: That turns me on.

Women.

грань между людьми психически больными. Чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

смог доучиться в школе, что произошло в том доме на том поле. Я знаю тебе все, ты понял? Можешь уйти, увидимся позже. Все равно.

0: так. Не рада, да и не та. Тогда, может, и правда не надо, а? Ну хотя бы до
1: банды-парти.
0: До четверга. Братан, ладно, тебе, наверное, так пора. Увидимся с утра. Ты по старой схеме. Только давай, не пропадай надолго. А то пропаду и я.
1: Отрасли.

0: еще такое семен, и еще такой пакет. Под одной огромной
1: данжен.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

утром. Собирается братва. Тетя Маша варит семена. Идет Гюльнару бастурма. Мацу заводит, Гоги делает шахмей. А Алине вот.

0: Яна.
1: Bad cock.
0: Дина.
1: Bad cock.
0: Мина.
1: Bad cock.
2: Fucking coming.
3: Some blue. Come on. Gay sex.
4: Из Dungeon.
5: И набор для
2: Penetration.
5: Очки.
2: Latex glove. Fancy.
3: Bad
5: phone. Силиконовые
2: Finger.
5: И Bad
1: cock.
5: Для

Siempre está por coming. Suck some dick. 300. My ass.

0: like what you see?
1: I long to see the games of the pack, the game.
2: Fucking slaves, get your ass back here!
0: I'm so horny.
3: Hot loads.
0: My cock. Full master.
4: The semen.
0: Fisting ass.
3: Bucks.
0: Suck
3: cocks.
0: Anal.
3: Party
0: and anal. Fucking coming.
3: И как не
4: Semen.
3: Про себя, ну ты попробуй.
0: Fuck.
3: И в глаза скажи.
0: Suck dick.
3: И не думай.
5: Spanking.
3: И важно только, что сохранила бы мать.
5: Ass.
3: Но однажды позабудет тебя.
4: Bad cock.
3: Кое тот, с которым
0: Coming.
3: Распадается на
4: Semen.
3: И на
4: Hot loads.
0: Сэкс.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Воин.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The Seaman.
3: Не видел Мариенгов, это десятера спаси.
0: What the hell?
3: Кое-как стоит жить, хотя в бараге.
2: Эй, но.
0: Fisting.
3: Хотя в бараге.
2: Seaman.
3: Но розовый.
2: Back up.
3: Воздух.
0: Sick hot load.
3: И окажется,
2: do anal.
3: Опять как не просишь.
1: Suck some dick.
0: Suck shit.
2: That cock.
3: Клейка пластырь. На твердую ступню хрустальной туфелькой. Хоть и было проще скрыть.
2: Dicks.
3: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семен.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
0: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд.
0: Sex.
3: И потащит под косу его. Если будет хоть одно неподлежащее сказу.

0: Gang enough.
1: Pants. Got you. Warning. Boy.

Uncle Sex. Morning. My boy. Morning. My boy.

0: быть Dungeon Master.
1: Всяк так тошно видели
2: Камень.
1: И жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Hot-load.
1: Не Семен. Припаса. Да и ты не летится.
2: Dark Hole.
1: Ой, ты что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий.

0: жует. My cum.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My cum.
1: Это язвы, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как пачки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, как звездопад
0: отлив.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забеги до
0: бежать,
1: как бы
0: Dungeon Master.
1: Да то, что видели,
0: coming.
1: Бежать, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забеги до
0: бежать,
1: как бы
0: Dungeon Master.
1: Да то, что видели,
0: coming.
1: Жаль, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб,
3: не
0: ду эйнал.
3: Крошено. Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
3: Крошено. Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
3: Крошено. Не цак, не стык.
4: Fuck you!
1: Любит
0: Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
4: слышно
1: плевать, да оно далеко не
0: coming.
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать
0: gay sex in bondage anal party.
1: Надо делать
0: gay sex.
1: И пока мне не до этого, ты копоть и смог. Как ногами парапета перешагивая тучек. Никто бы не смог, не то что
4: fuck.
0: Suck dick.
1: И не то что
0: suck, даже
1: stick. И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
2: Семен.
1: Внутри закрытый гнойник. Забеги до
0: Fisting.
1: Бежать, как бы
0: Dungeon Master.
1: Сак. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забеги до
0: Fisting.
1: Бежать, как бы
0: Dungeon Master.
1: Сак. Да то, что видели.
0: Coming.
1: Жаль, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.

Gay bad cock. Gay bad cock. Gay bad cock. Gay bad cock. At the gay bad cock. Чувствую это. Я так чувствую это.

0: Larry. Leatherhead. Не ветер.
1: Suck some dick. Suck.
0: И
1: anal.
0: Тереби.
1: Come.
0: Какой на...
1: Anal. Come.
0: Что там будет?
1: On an ass.
0: Сотупились.
1: Horny. Yeah.

0: мне ветер.
1: Suck some dick. Suck.
0: И
1: anal.
0: Тереби.
1: Come.
0: Какой на...
1: Anal. Come.
0: Что там будет?
2: Ass.

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: That's fucked.
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я. 300. Вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.
1: My dick.
3: Опущены. Сколько?
4: Thank you, sir.
3: Всем не достает.
1: Suck.
3: Мне ветер.
1: Suck some dick.

Dungeon Master. Bad cops. So horny. So horny. So

0: suck some dick. Swallow semen.
1: Что тупое разогнался. Поворачивай. Тут всего лишь пару станций.
2: Fisting 300 bar.
1: Море

0: теперь
1: гей веб-сайт.
0: Зажигалки,
1: стрельбейно,
0: палки цедят из бокалов, палка не кончат, как
1: boy next door,
0: калк.

Время делать быть довольным.

Fuck you.

0: Nico, Nico. Horny. Fucking coming.
1: This thing.
0: Nico, Nico. Horny.

закрывает. Next door. Буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежно я.

На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

не совсем в больничке. Корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все Seaman coming. Заодно. Это не то, что сейчас гровит под искусственным. Этим занимались седые Rambo. В Чуйской долине знойным. Такой став на Candy store. За всю историю Candy store. Курили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком Man. Людей Dungeon. Навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими Penises. Воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали.

0: guys. Boys.
1: Man, I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah.
1: This thing
3: anal.
2: But who trus?
1: Dungeon Master.
2: На юг нарисуй.
1: Door.
2: Но в миг его сатру за одно и одну что-то тянет.
3: Dick.
2: Написать 5 утра не, ну а вдруг?
4: Как же где там чисто?
1: Dungeon.

0: fucking coming.
1: Да-да, говори.
2: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Бам!
1: Сколько?
2: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

Yeah.

Так будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем густее они. Мы. Don't do a no, don't jump my leg.

Dungeon. Так шапик, поверь мне, один так. Добра слепого до злобы. Я плохой повод особый. Я плохой бросил мой так. Ревет как лошадок. Внутри, как кто бы сказал, что стоп.

0: Stick finger.
1: Suction.
0: Fisting. Anal. Fucking coming.

dark fantasy. Dark fantasy.

0: crisis.
1: Fuck.
2: That's power, son. That's power.
1: It's so fucking deep.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: Deep fucking.
1: Если ты хотел.
0: Full master.
2: Website.
1: Бойчик, извини, но я в тебя
0: Bebzies.
1: Не верю. Варить щи. Жарить. Ты чё, тупой? Есть вообще-то. Прости, что обломался вечер.
0: Fisting.
1: Бойчики танцуют под артикли.
0: Artist. Fisting.

0: Все
1: будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они.
0: Мы. Do they know that you're my day?

0: Девочка из лета в кольцах, бусах. Девочка из лета и в журналах, и в журналах. Девочка из лета на обложках. Девочка из лета, как летящая
1: бабушка.
0: Девочка из лета излучает много
2: семян.
0: Девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Дева.

0: Website.
1: Девочка из лета.
0: Thank you.
2: All over you.
1: И не верует примет, всех зовет обратно в лето. Девочка из лета передаст вам всех. И откроет
0: Boy Next Door.
1: И раз за своих.

лето. Выйдет из кабриолета. Лева девочка из лета. В кольцах муста. Лева девочка из лета. И в журналах Никодога. После эра фотосетов на обложках. Чудак. Лева девочка из лета. Всегда

свои советы. Я бы девочка из лета, ты вернешь мне словно лето, словно сладкая конфета, ты манишь мой. Девочка из лета думает всегда о бизнес. Девочка из лета говорит всегда о танце. Девочка из лета не таит от всех, I know. Девочка

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: Thank you, sir.
2: Boy,

0: Man.
1: Dirty.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.
0: My ass.

0: man. Horn dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: гей-парти.
2: Возвращаюсь я домой, припускаю, как меня засунет свой, а он ушел и меня пьет, он спит.
0: Гей, 300 bucks.
2: А каждый ты саид, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь? Я пью, разбиваю,
0: кровь.

0: Man.
1: So dick.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.

0: Boy Next Door.
1: Знают все давным-давно. По ночам.
0: Do anal sex.
2: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь будоражить.
0: Fisting.
3: The semen.
4: Boys.
1: Получить легко инфа.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
4: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door. Boy next door. Boy next door.
1: Это музыка.
0: Turn me on.
1: Это
0: coming.
4: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door.

0: Давай взглянем в глаза, Billy. Ты
1: do anal.
0: Ради... Взглянем в глаза, Billy. Не на тренды из
1: website.
0: Давай взглянем в глаза, Billy. Кто без
1: семена
0: у вас
1: maggots.

0: Я должен привлечь внимание.
1: Swallow pump.
0: Не самый лучший способ.
1: Oh yeah.
2: As we can.
0: 2023.

Thank you.

Thank you.

0: Bondage.
1: Билеты, прикиды.
0: 300.
1: Фляжка с... Конкурс. Призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс. Говёный биг.
0: Как?
1: Не надо пиздеть, что ты...
0: Coming.
1: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак?
0: Door.
1: Пломит слишком высокую.
2: Именно.
1: Ты чё охуёшь, только натуре осёл? Давай не гони нам тут...
0: Subject.
1: Ты с Таджикистана?
0: Subject.
1: Новосёл. А вот и родимая...
0: Coming.
1: Нам кадет, тут кто-то заныл. Хочу...
0: Fucking deal.

0: 300.
1: Ну ладно, проходим, и хватит.
2: Здрасте! Мы к вам приехали.

0: bad cock.
1: This thing stick finger.
0: It's a fucking horror.

0: Здравствуйте, говно сосистит, все хуёво, и каплями
1: семена.
0: Обогрелся звукач, пришла журналисткам.
2: Билли Харрингтон.
0: Опять интервью про какой-то там...
3: Стар.
0: Ну все, можно чекать, а где...
3: Малинатова.
0: Ты один, как всегда, забурился посрать. Двое опять, как в лесу. Ты бухнули и в поиске, чем бы
3: зашли.
0: Какая-то сволочь врубила колонки. Просили же тише, идет.
3: Любит, а?
0: Его попросили.

разводят кого-то. Тут именно такой можно вешать топор. Здесь не раздохнешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый. Но время идет, пора и на пора уж вовсю начинать.

0: Медленной песни, все штаты немного народа студит. И все первопали душ, всем известный тут главный роль. Душе не будить, и вот наконец-то подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы, а может
1: попросим.
0: Давай,
2: Людра,
0: мы приедем еще.
3: Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично, энергично. Идем по
2: стрелю.
0: Активно, 15 fingers.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Что ты не мой
2: fucking slave?
1: А я не
0: dungeon master.
1: Что у
3: gay anal?
1: Наши
3: don't do it.
0: Fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: тебе.
0: Fucking fisting.
3: Stick your finger in ass. Anal.
1: Расстояние, но не смотря на
3: my cum.
1: Пришло гей.
0: Dungeon master.
1: И у
3: гей. Anal.
1: Наши
3: don't do it.
0: Fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.

0: 300 bucks.
1: Heute stein.
0: 15.
1: Heute stein.
0: 15.
1: Heute stein.
0: 15. 300 bucks.
2: Заказал, будто ты
3: Gabe.
2: Я влюбился в
3: fat cock.

0: Fisting.
1: Fucking ass. Now, baby,
0: I'm fisting.
1: You.

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: фар.
0: Здесь я
1: gay
0: санон.
1: Saxon bad cocks.

0: Aí.
1: Darkhold.
0: Поют. Гуляют пару по парам.
2: Without that.

На проспектах. Здравствуй.

0: Billy Harrington. Родном, о том, о сём, о чаче рядом поют.
1: Гуляют пары по барам. Without that.
0: Поют.
1: Девчата. Suck dick.
0: Ребята. И тихим семен наполняются.

Dios.

0: Скажи мне, что я...
1: Oh, master.
0: Семена. Пролей в мою...
1: Эй, hey, no.

твоем голове. Жизнь урок из вас и прямо сейчас. Мой не ролеп. Время улетим вдвоем и день. Нам должен остаться только один.

0: остаться, мы уже не хотим.
1: Fantasy.

0: стану
1: семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

тебе брать. Может быть не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейварде, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без. Если бы тогда не попробовала.

0: легким не встретил бы с кем true, не только не было бы клипов, не было бы дня моей маленькой. Если бы не верил в то, что ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы
1: full master.

0: Хочешь жить качать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочешь раскачать
1: сек фарти,
0: тогда ловись подачу. Залью
1: anal.
0: Чайником чая. Когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen.
0: Как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее, тем выше планк.

0: Из Баста и Гуф.
1: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь виски на не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл Хаусов. Если бы не один.

прессованным тестом. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы мастер не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впадал бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: всего не дожил бы до выпуска
1: Семен.
0: Не было бы ни
2: Кей-парти,
0: ни эфира, не было бы
2: Гачи.
0: Если б не было
2: бы
0: Если прошлым летом Данжен бы не распался, может и не вышел бы.

reaching the storm. We must pull up our band.

0: откуда Dick. Знает, какой именно мне нужен.
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon.
2: Какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую. Я до утра играл. Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: день?
0: Не, мне нечего вспоминать.
3: Dick.
0: Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ты
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней.
4: Ой.
2: Говорил эти...
3: секс-парти.
2: Были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: секс,
2: то он перестает быть...
3: Amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном...
3: Anal.
2: Если постоянно переживать этот...
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Завтра...
3: This is that. This is that.

Yeah.

Great.

Comes to my secret laboratory at 68219.

Go! Come on.

Bye. Let's get the hell out of here.

0: Run fast we can.
1: Put your fucking hands in my ass.
2: Shit.

0: master.
1: Boy next door. Me.

0: further interruption.
1: Бледный словно пленный сонный. Это ночью разорвется на осколки. Welcome в наш тим. Эта ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось.

0: 大家好，我是来自新疆的刘冠荣。大家好，我是来自新疆的潘大克。我们进行迎春团结，迎春团结大一天，迎春团结呀。
1: Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотики.

0: Next boy. Next boy.
1: Hey, no.
0: Next boy. Next boy.
2: Fisting.

assisting. Next boy. Next boy. Next boy. Anal. Next boy.

Sabe?

This is Cheryl.

0: Как
1: я?
2: Мне в тебе нравится, да и в целом очень нравишься.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
2: Bull master.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так следим, глядим.
2: Next door.

0: сзади кто-то на но мы в ответку зашел мастер из налива закинул 8 литров
1: Семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: inquiète. Colonel, les Sonova.
1: Two Blackhawks.
0: С него поймали. Опять прогнали.
1: Six hot loads. Fisting.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh yeah.

0: boy next door.
1: Coming.
2: Why come?
3: Ass we can.
0: Anal. Suck some dick.

Bondage, gay website, warning.

Harrington.

Are you ready? Machine gun.

0: бесконечно
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon.
0: Которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
3: Banking up.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, уждено. Может быть, за порогом растраченных
3: семен

It's gonna be a movie star. Yeah, movie star.

Я прошу вас, Коль, делайте это. Ник, соблюдайте этикет.

летел на битках. Да, что? Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал. Доказал, что я винер, жаль, все знают и нет. И снова мимо, тебя как коль приму.

Dungeon Master.

0: разрывая в клочья.
1: Latex glove.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома.
1: Master.
0: И не последняя.
1: Любой.
0: А под бегу.

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными гордотуют молодые
0: bad cocks.
2: Слышь, ты че? Don't do anal.

0: любил anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел
0: бой
1: из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fitting.
1: Причина веская.
2: Slay. Ты че такая дерзкая? Oh.

0: Some dick.
1: Anal.
0: The semen.
1: That turns me

0: ослепший старым ночи бродил, разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Веселым был и
1: Дуэйном.
0: Он всегда любил.
2: Сакшен.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Симен.
2: Мэггит.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Ночной
0: Ночной кто-то рявкнул.